もういい。ああ。Лизы мои, продам не драм я и я. Следы лышай, бару водоли я. Феерия, эйфория. Мои очи светят ночи средно зоря. Лизы мои, продам не драм я и я. Следы лышай, бару водоли я. Феерия, эйфория. Мои очи светят ночи средно зоря.